Yeah. Она если мы все хавина, это ки мы все юнуна. Сапругеса я и сапрузейт мы сяли и буруна. Сергия на кселяс, ома нага виксин туруле. Кут кои се боле пизав, мида мазин ильце зурун вел. Кармилт кайлас карман вылад. Тоон ольгу тоонис, куит ме вахел ева кылад. Юску соодус билетид, он отца санут сынад. Ма нен лига кауа ринги раттаст кейн.